0: Ты слушаешь.
1: P-FM.
0: Радио P-FM. P-FM.
2: У меня из-за вот такие боли. Если непонятно.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: 5 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове. Не

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFE», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Дареному коню в зубы не смотрят, даже если подарил коня бывший. А если в новых отношениях этот конь уже не просто конь, а троянский? Результаты российского исследования про подарки от бывших в ближайшие пару минут. У большинства опрошенных после расставания сохраняются дары от экс-возлюбленных. У 60% россиян это подарки аж от нескольких экс. Еще у 28% от одного бывшего партнера. Интересно, что практически трое из четырех опрошенных считают подарки от экс-возлюбленных просто вещами. Так что пользоваться ими нормально. Причем нормально и если ты сам пользуешься подарками от своей бывшей, и если твоя новая девушка пользуется подарками от ее бывшего. А вот 12% россиян сами-то не против пользоваться подаренными в прошлых отношениях вещами. Однако, если то же самое делает нынешний партнер, им становится некомфортно. Каждый третий опрошенный все еще носит украшения, подаренные бывшим или бывшей. Каждый четвертый россиянин или россиянка подаренные прежде украшения хранит, но больше не носит. Это результаты исследования, которое провели российский сервис для знакомств и российский производитель ювелирных украшений. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Громко чайки, и не случайно, а причалы бьются в воду, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
3: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Твоя главная суперсила сегодня – умение вовремя промолчать, даже если внутри пожар.
1: Телец.
0: Твое лето начнется с приятного шуршания купюр или как минимум с четкого понимания, где эти купюры взять. Звезды включают тебе зеленый свет в вопросах заработка.
1: Близнецы.
0: Сегодня ты главный дипломат, способный договориться о чем угодно и с кем угодно, так что пользуйся моментом.
1: Рак.
0: Тебе небесные светила советуют снизить обороты, плыви по течению привычных дел и не перегружай свой график.
1: Лев.
0: Позволь себе легкое безумство, которое подарит позитив на 3 месяца вперед.
1: Дева.
0: Тебе, вероятно, захочется впустить летнее солнце в свое жилище и навести идеальный порядок. Действуй.
1: Весы.
0: Тебе звезды сулят динамичный день, наполненный звонками, встречами и короткими поездками.
1: Скорпион.
0: Отложи в сторону бурные мексиканские страсти. В этот день особенно важен твой эмоциональный покой.
1: Стрелец.
0: Твоя привлекательность на пике. Готовься принимать комплименты и знаки внимания.
1: Козерог.
0: Для тебя начало лета – время внутренней тишины, созерцания и подведения итогов.
1: Водолей.
0: Четко разграничивай работу и личную жизнь, чтобы избежать обид от второй половинки.
1: Рыбы.
0: Соглашайся на любые спонтанные приглашения в этот день. Именно там тебя ждет судьбоносная встреча. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь Радио Пи-ФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио Пи-ФМ.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио BFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 8 495.

0: украдут на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. 27 тысяч. Именно столько жаб перенесли волонтеры через дорогу в заказнике Сестрорецкое болото, что в Санкт-Петербурге. Зачем они это делали, спросишь ты? Давай разбираться. Дело в том, что амфибии в определенное время направляются к разливу для откладки икры. На их пути – трасса. Именно поэтому, дабы все прошло без эксцессов, в таком торжественном для животных моменте принимает участие человек. Да не просто так. Волонтеры в светоотражающих жилетах, тканевых перчатках и с бланками учета, что называется, под мышкой, собирают жаб у специального временного ограждения, которое ставят, чтобы животные сами не пытались пересечь дорогу. Это примерно как терминал для ожидания самолета перед посадкой. В 2025-м это ограждение даже решили замерить, и его длина составила 1 километр. С каждым годом количество перенесенных амфибий растет. В 2024-м волонтеры перенесли более 17,5 тысяч земноводных. В 2025-м уже более 22 тысяч. В 2026-м 27 289 жаб и лягушек. Работа добровольцев непростая. Начинают ранним утром, а заканчивают поздним вечером. И все это в дождь и холод. Думаю, если бы жабы умели говорить, сказали бы «большое земноводное». Спасибо. Следим за развитием событий. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Нет.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник? Разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Твоя главная суперсила сегодня – умение вовремя промолчать, даже если внутри пожар.
1: Телец.
0: Твое лето начнется с приятного шуршания купюр или как минимум с четкого понимания, где эти купюры взять. Звезды включают тебе зеленый свет в вопросах заработка.
1: Близнецы.
0: Сегодня ты главный дипломат, способный договориться о чем угодно и с кем угодно. Так что пользуйся моментом.
1: Рак.
0: Тебе небесные светила советуют снизить обороты. Плыви по течению привычных дел и не перегружай свой график.
1: Лев.
0: Позволь себе легкое безумство, которое подарит позитив на 3 месяца вперед.
1: Дева.
0: Тебе, вероятно, захочется впустить летнее солнце в свое жилище и навести идеальный порядок. Действуй.
1: Весы.
0: Тебе звезды сулят динамичный день, наполненный звонками, встречами и короткими поездками.
1: Скорпион.
0: Отложи в сторону бурные мексиканские страсти. В этот день особенно важен твой эмоциональный покой.
1: Стрелец.
0: Твоя привлекательность на пике. Готовься принимать комплименты и знаки внимания.
1: Козерог.
0: Для тебя начало лета – время внутренней тишины, созерцания и подведения итогов.
1: Водолей.
0: Четко разграничивай работу и личную жизнь, чтобы избежать обид от второй половинки.
1: Рыбы.
0: Соглашайся на любые спонтанные приглашения в этот день. Именно там тебя ждет судьбоносная встреча. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: Ты слушаешь. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Чем Мадне отличается от Макне и кто вообще эти люди? Разбираемся в ближайшие пару минут. Первыми участницами проекта «Сольник» в нашей студии «Пирс» стали «V-Teens». Это молодежная кей-поп-группа. 5 участниц, и у каждой своя роль. Как выяснилось во время разговора с юными исполнительницами, роли в кей-поп-группе достаточно четко прописаны. Есть главный танцор, главный вокалист, главный рэпер, ведущий рэпер. Я не постеснялась и спросила, чем главный рэпер отличается от ведущего. Так вот, главный исполняет рэп-партии в каждой песне, а ведущий не в каждой песне. Продолжая разбираться с кей-поп-азбукой, выяснилось, что Мадне — это старший участник группы, а Макне — младший. Самой младшей участницей V-Teens на момент наших съемок было 12 лет, самой старшей — 18. По словам девушек, эту разницу в возрасте они совершенно не чувствуют, и каких-то барьеров между ними нет. На репетициях творческие разногласия иногда случаются, группа все-таки женская, хотя долой стереотипы. Уверена, у мужчин на репетициях то же самое. «Сольник» группы V-Teens выходит в эфир в Международный день защиты детей. Сегодня, 1 июня в 11:00 и 21:00 на телеканале «Продвижение». Также полная версия будет доступна онлайн. Все подробности на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. Провела этот «Сольник» я, Лёля Бубнова. Так что до встречи в телеэфире. Для лиц старше 12 лет.
1: Новости на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа, мне 9 лет. Мы со школой как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку. И папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку. И дедушка мой ездил. Он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка. И картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического оборудования.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушатели.
1: Приветствую BFM и слушатели радио. Хочу сказать, что очень нравится формат новых песен. Также звучат и старые песни. Хочу пожелать Лёлечке побольше статистики и информации для статистики. Очень интересно тебя слушать. Также пожелать Андрею, чтобы сила слова всегда оставалась силой слова. И русский язык очень могуч. Передаю большой привет Пермскому краю.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram, WhatsApp или Max.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7.

0: моя очередь.
1: Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. 27 тысяч. Именно столько жаб перенесли волонтеры через дорогу в заказнике Сестрорецкое болото, что в Санкт-Петербурге. Зачем они это делали, спросишь ты? Давай разбираться. Дело в том, что амфибии в определенное время направляются к разливу для откладки икры. На их пути – трасса. Именно поэтому, дабы все прошло без эксцессов, в таком торжественном для животных моменте принимает участие человек. Да не просто так. Волонтеры в светоотражающих жилетах, тканевых перчатках и с бланками учета, что называется, под мышкой, собирают жаб у специального временного ограждения, которое ставят, чтобы животные сами не пытались пересечь дорогу. Это примерно как терминал для ожидания самолета перед посадкой. В 2025-м это ограждение даже решили замерить, и его длина составила 1 километр. С каждым годом количество перенесенных амфибий растет. В 2024-м волонтеры перенесли более 17,5 тысяч земноводных. В 2025-м уже более 22 тысяч. В 2026-м 27 289 жаб и лягушек. Работа добровольцев непростая. Начинают ранним утром, а заканчивают поздним вечером. И все это в дождь и холод. Думаю, если бы жабы умели говорить, сказали бы «большое земноводное». Спасибо. Следим за развитием событий. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Трехочковые – не самая сильная моя сторона, но баскетбол люблю. Много ли, мало ли, а этому виду спорта более 130 лет. Зима 1891 года в городе Спрингфилд, США. Студенты колледжа молодежной христианской ассоциации скучают на уроки физкультуры. Кроме гимнастических упражнений, система образования предложить им на тот момент ничего не может. И тут преподаватель Джеймс Нейсмит понимает. Вот он, его звездный час. Мужчина давно вынашивал идею командной игры. Нейсмит прибивает к балкону спортивного зала две корзины из-под персиков, делит студентов на команды и предлагает им по очереди кидать футбольный мяч в эти корзины. Игроки тогда не контактировали друг с другом, а попавший в цель мяч доставали с помощью лестницы. В корзине было дно. Однако уже спустя 3 года был придуман первый баскетбольный мяч, а спустя еще 6 лет металлические корзины без дна. Первое международное состязание по баскетболу прошло всего спустя 13 лет после того самого урока физкультуры в 1904 году. В программе Олимпийских игр этот вид спорта с 1936-го. И на тех играх присутствовал сам Джеймс Нейсмит, отец баскетбола. Чемпионом тогда стала сборная США, которая с тех пор доминировала аж до 1972 года, когда Штаты впервые потерпели поражение от сборной СССР. Этому легендарному матчу посвящен фильм «Движение вверх». Более чем за 100 лет существования баскетбола осталось неизменным одно. Высота крепления корзин 3 метра 5 сантиметров, как той зимой 1891 года. С тобой был Андрей Турецкий. Меняй мир, не изменяя себе.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

радио ЕФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады. На радио ПФМ. I took the long road across the ocean.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Я Давид из города Тюмень. Я люблю слушать PFM, потому что я развлекаюсь этим, когда слушаю, мне становится веселее. И всегда, когда скучно, смотрю радио PFM. Мне нравится радио PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Бросай курить, вставай на лыжи. Или помогут современные технологии. В Китае решили, что чат-боты могут быть полезны для тех, кто хочет побороть вредную привычку. Давай разбираться. Отмечается, что одним искусственным интеллектом дело не ограничится, и уже разработан комплекс мер по борьбе с курением, включающий традиционную китайскую медицину. Куда же без нее? А что же будет делать нейросеть? Сообщается, что чат-бот станет выполнять функцию консультанта. В процессе переписки с пользователем он будет изучать его историю борьбы с вредной привычкой, давать советы, а также вести статистику и учет данных. Чат-бот на основе искусственного интеллекта не заменяет, а дополняет существующие сервисы, добавили специалисты. Согласно данным исследования, работа местного Министерства здравоохранения приносит свои плоды. По результатам их деятельности уровень курения снизился до 8,5%, что является одним из самых низких показателей среди развитых стран. Пока на этом у меня все. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Сила слова на
1: ТФМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Мозг. Специалисты считают этот орган самым сложным в нашем организме. И это неудивительно, ведь порой напрячь мозги намного труднее, чем какие-либо другие части тела. Кстати, любой специалист скажет тебе, что не напрячь извилины, ни тем более пошевелить ими невозможно, ведь мозг не мышца. А подобные выражения появились, судя по всему, из-за банального ощущения усталости, которое появляется у человека в процессе длительной, интенсивной умственной деятельности. А кто решил, что можно пудрить мозги? Считается, что так начали говорить во время правления короля Франции Людовика XV, и это был аж 18 век. Мода на парики тогда достигла своего пика, и надо сказать, что такие головные уборы были не из дешевых. Больше всего модники ценили парики из натуральных белых волос, которые было труднее всего достать. Соответственно, и стоили они очень дорого. Тогда-то на помощь и пришла пудра. Перед каждой поездкой на бал стандартный представитель знати тратил бесконечные часы и килограммы пудры на то, чтобы привести свой парик в соответствие с модной тенденцией. А его домочадцы при поддержке прислуги пытались развлекать модника пустой болтовнёй, дабы он просто не сошел с ума. Из-за этого культурного явления и появилось выражение «пудрить мозги».
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова на ТФМ.

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: Моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Дареному коню в зубы не смотрят, даже если подарил коня бывший. А если в новых отношениях этот конь уже не просто конь, а троянский? Результаты российского исследования про подарки от бывших в ближайшие пару минут. У большинства опрошенных после расставания сохраняются дары от экс-возлюбленных. У 60% россиян это подарки аж от нескольких экс. Еще у 28% от одного бывшего партнера. Интересно, что практически трое из четырех опрошенных считают подарки от экс-возлюбленных просто вещами, так что пользоваться ими нормально. Причем нормально и если ты сам пользуешься подарками от своей бывшей, и если твоя новая девушка пользуется подарками от ее бывшего. А вот 12% россиян сами-то не против пользоваться подаренными в прошлых отношениях вещами. Однако, если то же самое делает нынешний партнер, им становится некомфортно. Каждый третий опрошенный все еще носит украшения, подаренные бывшим или бывшей. Каждый четвертый россиянин или россиянка подаренные прежде украшения хранит, но больше не носит. Это результаты исследования, которое провели российский сервис для знакомств и российский производитель ювелирных украшений. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Хельсинки. Тихий европейский город с красивыми аккуратными улицами, многочисленными музеями и ресторанами. А еще это европейская столица, центр которой усыпан русскими памятниками. И целой программы не хватит, чтобы перечислить их все. Поэтому пройдусь по основным, на мой скромный взгляд. Итак, Успенский собор. Крупнейший православный храм во всей Северной и Западной Европе. Расположен в историческом центре Хельсинки. Собор построен в 1868 году из кирпича разбитой шведской крепости Бомарсунд. Строительство профинансировали русские купцы, Священный Синод и император Александр II. Опять же, в самом центре города, на главной Сенатской площади, стоит памятник русскому императору. Вот на него собирали деньги уже сами финны, после того, как Александра II не стало. Среди скульпторов был объявлен конкурс, который выиграли Йоханнес Таканен и Вальтер Рунеберг. Памятник поставили в 1894 году. А за 60 с лишним лет до этого отец Александра II, Николай I, вместе со своей супругой Александрой Федоровной приезжал в Хельсинки. В память об императрице установили стелу, которую венчает двуглавый орел. По легенде, памятник поставили именно на том месте, где ступила нога сошедшей с лодки императрицы. Сейчас стела находится под окнами посольства Швеции в Хельсинки. Это далеко не полный список исторических достопримечательностей финской столицы, связанных с Россией. Кафедральный собор, крепость Суоминлина, дом-музей Синебрюхова и так далее. Как я и сказал, времени у нас не так много, в отличие от языка и культуры, которым столетия только на пользу.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя.

0: PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама. На PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама.
3: На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы.
2: 8 495

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. 27 тысяч. Именно столько жаб перенесли волонтеры через дорогу в заказнике Сестрорецкое болото, что в Санкт-Петербурге. Зачем они это делали, спросишь ты? Давай разбираться. Дело в том, что амфибии в определенное время направляются к разливу для откладки икры. На их пути – трасса. Именно поэтому, дабы все прошло без эксцессов, в таком торжественном для животных моменте принимает участие человек. Да не просто так. Волонтеры в светоотражающих жилетах, тканевых перчатках и с бланками учета, что называется, под мышкой, собирают жаб у специального временного ограждения, которое ставят, чтобы животные сами не пытались пересечь дорогу. Это примерно как терминал для ожидания самолета перед посадкой. В 2025-м это ограждение даже решили замерить, и его длина составила 1 километр. С каждым годом количество перенесенных амфибий растет. В 2024-м волонтеры перенесли более 17,5 тысяч земноводных. В 2025-м уже более 22.

0: 2000, в 26-м 27 289 жаб и лягушек. Работа добровольцев непростая, начинают ранним утром, а заканчивают поздним вечером. И все это в дождь и холод. Думаю, если бы жабы умели говорить, сказали бы «большое земноводное». Спасибо. Следим за развитием событий. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Реклама на PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
1: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Кинематограф творит чудеса. Не только на экране. Вышедший в 93-м году фильм «Парк юрского периода» стал хитом проката и на десятилетия ввел в заблуждение относительно природы динозавров целые поколения. Они были с перьями. Такое заявление можно все чаще услышать от палеонтологов. Разбирать отдельно каждую древнюю рептилию у нас нет времени. Поэтому поговорим о главной звезде мезозойской эры – тираннозавре Рексе. До недавнего времени считалось, что наш герой звучал вот так. Этот вопль создали звукорежиссеры, сильно обработав визг слона. Сейчас же палеонтологи уверены, что Т-рекс звучал вот так. Честно говоря, на слух это пострашнее. Кстати, если этот хищник не хотел, чтобы его слышали, он мог, вопреки мифам кино, передвигаться бесшумно. В доисторическом лесу ощущалась легкая вибрация, при этом по ней невозможно было определить, где Т-рекс – за километр или на расстоянии метра. И это учитывая, что он мог достигать роста в 15 метров и весил 14 тонн, то есть высотой с пятиэтажный дом и весом, как полностью груженная фура с прицепом. Насчет зрения высшего хищника киношники тоже нафантазировали. В фильме он не видел свою жертву, если она не двигалась. О-хо-хо! В реальности у тираннозавра было бинокулярное зрение. То есть видел он не хуже человека. А насчет маленьких и смешных лапок, согласно исследованиям, одной левой Т-рекс мог поднять до 200 килограммов. И лапы свои он активно использовал в охоте. Единственное, насчет чего еще спорят ученые, а были ли у этого динозавра перья. Но, кажется, это уже и не так важно. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

0: Ты слушаешь Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Ее точно слушают. Реклама
0: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Это Александр, город Тула. Огромное вам спасибо за бомбические ремиксы старых песен.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Ноль часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

плевать, братик, она на спорте или платье. Вот мое сердце украдет и не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате.

правильно жить и никогда не полезу советом. Мне позволили петь свои песни, и я благодарен за это. Но я знаю, что мы все стараемся, мир без нас, он слишком серьезный. Человек должен

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: Час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.